и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глухой.

Доброе утро, дорогие радиослушатели, с вами радиостанция «Лидер». Мы начинаем работу в прямом эфире. И как обычно, по традиции, мы начинаем утренний эфир с утренней зарядки, чтобы мы могли зарядиться позитивом, энергией, просто отличным настроением. Мы начинаем с вами за пультом диджей Светогорский. Итак, утренняя зарядка на радио «Лидер». Мы начинаем.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягивания. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

В дорогие края провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем до утра!

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский, с вами до 16:00, с вами я, и со мной сегодня попросилась составить компанию наша коллега, диджей Нежное Солнышко. Нежное Солнышко, привет-привет, рад тебя приветствовать на нашей радиостанции.

Да, я тут. Я с вами тоже буду до 17:00. А я сегодня хочу у меня будет Акадиус. Группа Акадиус. А ты любишь, называется песня.

0: is a piece of a cargo roof in the water. A kilobis pick. I love you, Гивилю света гов, кому принимать. И скажи, как
1: да,
0: это
1: я
0: песня.
1: Да, я уже принял. Песня очень классная. Да, Аркадиас, кстати, классная группа. А сейчас, дорогие радиослушатели, будет сюрприз. Сейчас будет песня на мои стихи. Но я уже как бы делал стих, как бы песни на свои стихи через искусственный интеллект. Но сегодня я попробовал немножко в новой версии, прогнал мой голос, и получается очень современно. Потом, нежное солнышко, ответишь мне, как песенка. Сейчас я поставлю, называется она «Осенний день рождения». На мои стихи полностью и записана моим голосом. Но мой голос, естественно, изменен, потому что это искусственный интеллект, сразу предупреждаю.

0: Вот такая песня прозвучала на мои стихи и сгенерирован мой голос. Скажи, пожалуйста, нежное солнышко, как тебе такая песня, стихи полностью мои?
1: И кляфля
2: молодежь,
1: я тоже хочу
2: вопифать,
1: но я не знаю,
2: как
1: я
2: это делаю.
1: Гивель данто какую-то программу заката мне на котлюту, а я не могу лавабашка как записывать певни. Все не могу лавабашка, но кляфля полетела в маленький, а я хочу поставить песню, а как его... Ах, какая это вефина! Слушаем!

0: Вот такая, ах, это вишня, а как юф? В кови, как это песня, кто вообще думает о ней, о этой песне? В кови мнение свое.
1: Да, я уже принял, нежное солнышко. Во-первых, я хочу сказать, посматривай, потому что, может быть, диджей Данчо подойдет, потому что у него с интернетом то нормально, то нет. Да, я знаю, потому что эту песню, потому что мне группа Аркадиас, правильно. Аркадиас, мне очень группа нравится. Я уже даже списывался с тем, который поет, как бы под псевдонимом Аркадиас. Он обещал прийти к нам на радио. Но это еще будет впереди, потому что я с ним как бы веду переговоры. И Сергею 72, конечно, нашему руководителю, как только что-то прояснится, я ему, естественно, дам контакты, и он как бы поговорит и придет он к нам на эфир. Ну а я сейчас поставлю следующий трек, к сожалению. Я некоторые треки, я не знаю, как называется, потому что я скачивал их правильно, а когда закачал на волнорез, то не прописаны теги. Поэтому я буду объявлять песню, просто следующая песня, поэтому где не прописаны названия. Потому что уже перед эфиром, когда я готовился, не успел переименовать. Поэтому завтра, когда будет у меня эфир, я завтра переименую, соответственно. А сегодня уже просто не было времени, поэтому я скажу так. Следующий трек.

0: Это была песня в исполнении группы Айника. Песня называлась «Льдинка». Я передаю эстафетную палочку диджею нежному человечку Лене.
1: Повтори, Акангелов. Новая вифля, она только в этом году вифля, а хуловик берет клявки. Поехали. Вот такой сегодня и фикик у меня, Акангелов.

0: Вот такая пифлина. Мне кажется, это пифлина гейнокейнилифик. А тебе гейнофитоговки не кажется, это пифлина новая гейнокейнилифик. Ответь мне, пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что да, потому что я все-таки Аркадия со самого знаю, поэтому всего скорее да. Просто единственное, что тут новая версия, песня старая, новая версия, но просто сделана ИИ. Но вот я сейчас хочу поставить песню, я опять не знаю название, потому что, к сожалению, сайт Вонарез скрыл тег, но я могу предполагать, что это будет «Ах, как цвела мимоза ярко». Outer Play. Но я еще раз говорю, что может быть и не факт. В общем, я опять объявляю следующий трек. Но всего скорее это этот. Про мимозу.

0: Это оказалось Дмитрий Ники с песней «Мальчишник», а я передаю эстафетную палочку Елене.
1: Я уже приняла и вселила свою песню. Мне Акандиус. Лёви Векель. Это Люля Фортунов поёт такой песню. Вас узнаем, короче.

0: Вот такая непогода. Пепла лёжи и ветер. А я пепла лёжи верю света Господу, понимай, и в кове как это пепла на тебе.
1: Да, песня очень классная. Смотри, нежное солнышко, внимательнее, потому что подошел диджей Данчо после трека, получается, после меня, получается, я ему передам, если у него все-таки интернет нормально, а потом, получается, он передаст тебе, получается, а потом я, получается, так тогда сделаем. Он сейчас должен подойти, и мы сейчас дадим возможность ему поздороваться. Скажи, пожалуйста, нежное солнышко, пока диджей Данчо подключается, как тебе вообще песни в исполнении ИИ? Я понимаю, что ИИ тоже есть хорошие песни и даже очень хорошие, а ты как считаешь?
0: Да, ИИ, конечно, хорошие песни. Я обожаю, полюбила даже. Я сама даже делала песни такие, на слова своих. А тебе?
1: Сейчас, нежное солнышко, немножко поправь, сейчас передавай диджей Данчо, а Данчо мне. Передавай тогда Данчо, а Данчо мне тогда.
0: Да?
1: Передавай эфирчик Данчо.

0: Ну, вот такой интересный трек прозвучал, а я передаю диджею Светогорскому микрофон. Принимай.
1: Диджей Данчо, скажи, пожалуйста, вот эту новость, которую ты мне сейчас написал, что по поводу ИИ скоро будет?
0: Ну, я слышал уже от многих продюсеров музыкальных, именно в ТикТоке. Скоро будет в Яндекс.Музыке так же, как в Spotify, чистка и треков именно, то есть его будет меньше, скорее всего, потому что, например, в том же Spotify, вот если ты зарегаешься и зайдешь, ну, понятное дело, тогда нужна подписка, но сейчас ее нетрудно купить у нас в России, как бы, хоть у нас этот заблокирован Spotify, как бы, формально, то есть мы в него зайти не можем, ну, точнее как, зайти в него можем, но у нас будут не все функции. Вот, но подписки покупать у нас в России еще пока можно, поэтому Spotify, если, например, зайти, вот у меня, например, есть. Что ты понимал, там ни одного и трека нету. То есть вот заходишь в Spotify, заходишь в рекомендации, у тебя просто чисто живая музыка, то есть нету нейротреков, то есть они их просто вычистили, я так понял.
1: Я поставлю дальше трек, но, к сожалению, я опять не знаю, что это, потому что, как я тебе раньше объяснял, я не успел перед эфиром, когда готовился, переименовать теги, поэтому я следующая песня объявлю. Так и объявлю следующая песня.
2: Ну что, поехали! Для души!

Главное – любить по-настоящему. Смотри в глаза, не отпускай. И просто с любовью жизнь прожила.

Вот благодаря трекам только я сейчас это самое переименовываю их. Это была группа Dance Music за любовь до дна. А я передаю эстафетную палочку нежному солнышку.

поставить, а потом ответьте, что о нем думаете, как он вам мессенджерим дан. Ну что, поехали?

0: Вот такая повторяя певна. А я хочу в ковике, как это певна, белый голубь, в ковике свое мнение и беги.
1: Да, песни очень классные. Я все люблю группу Аркадия с песней. У меня как бы полная коллекция. А Данчо ответит, когда я ему... А, ну, Данчо, отвечай.
2: Мне тоже нравится, у меня тоже все его треки есть. У меня плейлист со всеми его треками есть. Ну, короче, очень классные треки. Ну, я от тебя тогда поставлю. Это будет у нас хит Синдиката «Улетая на море».

0: Диджей Светогорский, принимай эстафету.
1: Я принимаю эстафетную палочку, и как я уже объяснял, я не могу понять, какой следующий трек, пока его не послушаешь, потому что я торопился, загружал, потому что перед самым эфирчиком делал вам горячие, шипучие хиты. Специально, чтобы можно было немножечко похитовать, покайфовать под новые песни. Продолжаем дальше. Я не знаю, конечно, что это за трек, но послушаем.

0: Это был Дмитрий Ники с песней «Ну а кому сейчас легко?», а я передаю эстафетную палочку Елене.
1: Спасибо, спасибо. А я хочу поставить глупые снежинки Акариус. Это новая песня, буквально вышла в этом году. Послушаем.

0: Вот такая глюки с невики, акариус, скажите, ребята, как эта песня не понравилась или нет? А я передаю это сердце палятику Гевелюнданту, а в кавак я передаю и этой песни мнение художники Светогорского. Как это тебе песня?
1: Я отвечу первый. Мне почему-то диджей Данчо показалось, что эта песня немножко похожа на песню Шатунова «Глупые снежинки». Она, по-моему, даже и есть.
2: Ну, скорее всего, так и есть. И также я скажу, то, что это полноценный ИИ. Он, я так понял, чисто начал давать задания ИИ. А теперь, я так понял, он не сам поет. Я уже не первый трек у него вижу такой из новых. Именно 2026 года. Тут чисто ИИ он использует. Поэтому даже не знаю, что по этому сказать. Но я включу трек
1: Я даже добавлю
2: Светланы
1: тебе, Данчо,
2: Черновой.
1: что...
3: Светланы Черновой.
2: Да, добавляй.
1: Что когда вот «Нежное солнышко» поставила песню «Белый прохудожник», получается, Аркадиус, тоже получается 2026 года, и тоже, мне кажется, и полноценный.

Да, это полноценный уже ИИ, он, я так понял, уже сам не записывается. Я так понял, он модель своего голоса туда просто отгрузил и все. Вот. А я пока поставлю Светлану Тернову, мальчик мой.

0: Вот такая вот композиция прозвучала от меня, Светлана Тернова, «Мальчик мой». Диджей Светогорский, принимай эстафету. Эстафет тебе что-то.
1: Да, я поставлю, и это будет сюрприз. Я сейчас как раз в данный момент пытаюсь сгенерить свой голос на песню. А пока я это делаю, поставь, пожалуйста, «Дельфиненок», если у тебя недалеко.
0: Нет проблем, сейчас все будет. Сейчас все будет. «Дельфиненок». Получишь сейчас тогда «Дельфиненка». Принимай.

В стихи мои полностью, генерация моего голоса, конечно же, пускай он будет нереальный, но все-таки, но тем не менее, стихи мои.

0: А первого я хочу спросить, как песня диджея Данчо, потому что это ты мне, диджей Данчо, посоветовал и пропустить свой голос, записать, вернее, его. И вот так вот получилось. Что ты скажешь?
1: Это очень классно. Я тоже этим баловался, так скажем. Я своим голосом тоже пару треков делал. Вот. Но, к сожалению, жалко то, что в бесплатной версии мало дают возможности это делать. Вот. Поэтому как-то так.

вы приняли, я хочу повторить. Аркадиус, я хочу так с тобой быть. Принимайте, пофлю своим вот такой тренер.

Это Трек для Гефрина Данто. Принимай

Вот такая повутала пифлом. А как его я хочу так бить в тобою и в ковики, ребята, как это певно свое мнение. Это певно моя, где я не верю, дальше.

0: Опасный, хороший.
1: Вот.
0: Ну, я тогда приму эстафету от тебя. Так как пока, я так понял, диджей Светогорский генерирует всякие штуки, я приму эстафету и поставлю вот такой вот трек. Это будет про солдата «Я ухожу» в исполнении тоже одной прекрасной девушки. К сожалению, имя не знаю, поэтому принимайте.

0: Светогорский, прими микрофон и ставь замечательный трек.
1: Да, я уже принял, классная песня, кстати, да. Ее много кто пел, эту песню. Я поставлю даже два, наверное, трека и попрощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, уже до завтра, потому что осталось буквально немножко времени, придет диджей Островок, как раз получается, потому что у меня если два трека, то как раз по времени.
0: Неправильно. Диджей Эвелина придет сегодня тоже.
1: Ну, диджей Эвелина, да. Так что ставлю треки, слушайте.

0: На этом я заканчиваю свою часть эфира, дорогие радиослушатели. Да, трек был очень длинный, поэтому, ребята, заканчивайте, а я с вами прощаюсь.
1: Gefällt dann auf wir hangi e bungim pelefata
2: у нас совсем прям осталось, поэтому давай тогда я поставлю трек последний. Это будет «Мамина сирень». И тебе передам слово. Это Демидыч, «Мамина сирень». Поехали.

0: Ну, я с вами прощаюсь. С вами был я, диджей Данчо. Обязательно мы еще с вами услышимся. И принимай нежное солнышко и ставь от себя что-то.
1: Последний трек? Это будет... А как его... Корабли?

Вот такой трек по мутации, а я с вами Приопаев. В эфире на Лорика. Ватые треки мы и проведем. Меки гвейм данто и гвейм фрита гоким. А я с вами повторю, а в школе приполнится дверь и вилла. Всем пока-пока. До новых встреч!

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

Всем привет, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. А сейчас послушаем Дмитрий Глен, «Любимая», и будет «Dead Blondie», не такая, как все.

0: Это был Дэад Блонди, не такая, как всем, и был Дмитрий Клен, девочка любимая. А сейчас послушаем песенку Михаил, взрослая дочь, и будет дискотека. Давай, давай.
1: Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все. А теперь ты взрослая, и мне труднее всего принять.

мне хочется, как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку. Но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

был Михаил Годовских, взрослая дочь. А сейчас послушаем заказ от Данча Котика. И будет электронное солнышко. Ой, да за рекорд.

Это был заказ от диджея Датика. И было электронное солнышко, ой да за рекою. А сейчас послушаем дискотека, давай, давай. И будет песня «Стрела любви».

Это была песня «Стрела любви», а также дискотека «Давай, давай». А сейчас послушаем «Шторм» и Женя Будина «Самый нежный». И будет «Модерн клуб».

Это были Женя Шторм, Самый Нежный, и Дерзи, и Модерн Клуб. Ты мне так не под... А сейчас послушаем Чили-Чили, Чапа-Чапа.

Это была песня Чили «Чапа-чапа». А сейчас послушаем Лисицын, ты там в Тюмени. И будет Вероника, а у меня все хорошо.

это была Вероника, а у меня все хорошо. И был Сицин. А ты там в Тюмени? А сейчас послушаем диджей ТикТок. Горят огнем воспоминания. И будет я. Тише, тише.

Это были я. Тише. Видите же, тиктоник, гнем воспоминания. А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. И будет детская песенка про зайку.

Это был заказ от диджея Данча Котика. И была детская песенка про зайку. А сейчас послушаем Игорь Ашуров. Тебе скажу, и будет Грейс Охранная моя.

Это была группа Грейс, «Ах, родная моя» и Игорь Ашуров, «Тебе скажу». А сейчас послушаем группу «Фактор 2», промокод, и будет Инна Вальтер «Зашел».

0: Москве.
1: Всю полночь.
0: Слушай свежие новинки на FM.
2: Новости.
3: Извините, что прерываю эфир.
4: Но мне нужно обратиться к одному человеку. Я знаю, что ты меня слышишь. И сейчас.
3: Тебе придется меня выслушать.

Это была Innovator с козырей. Зашел также в группу Фактор 2, промокод. А сейчас послушаем Таисия Повали, мама, мамочка. И будет песня «Королева дискотек».

Это была песня «Королева дискотек», а также Таисия Повали «Мама, мамочка». А сейчас послушаем «Айгор, летим вдвоем». И будет и налоговая, и шума, русский характер.

Это были Айгор, Летим вдвоем и Налоговая, и группа Империя Шума, Русский характер. А сейчас послушаем Корвин. Я люблю тебя. Рок родная будет Алиса Невская, доченька.

Это была группа «Руки вверх, море». А сейчас послушаем АИ-306 «Дышу тобой». И будет Алина, моя маленькая дочка.

Это был Тимофеев, Патреки Шатунова. И АИ-306, дышу тобой. А с вами была...

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Янтарь и мой любимый соведущий Белый Кит. Привет, мы хороши.
1: Да, привет-привет. Сегодня тут... Ой, ё-моё. Так. Так, это мне не надо. Если всякие ненужные уведомления от нашего Майкрософта. Вот. Ну что ж, прозвучали наши, так сказать, композяшки в начале нашего эфирчика. Надеюсь, мне сегодня никто там не напишет, чтобы пригласили куда-нибудь выпить. Я сегодня поработать хочу. А только вчера тут один пришел слушатель и пригласил меня выпить. А я не пью. Так что вот. Просчитались немножко. Ну что, первый трек. Я зашли, поставлю заказ, прилетел ко мне с Мегамикс Мюзик Радио. Если не против, я поставлю его сейчас.
0: Да, конечно, ставь.
1: Так, сейчас найду, только нужно плейлисты, куда это все засунуть. Ага, вот. Так, и это будет у нас группа 3 восьмерки. Тоже интересный трек такой, судя по всему. Послушаем.

пальцах крепкий аромат. В полумраке спальни нет пути назад. Дрожь по голой коже, сорванный пароль. Сладкая клубника, чистый алкоголь.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек практически звучал в нашем эфире. Это группа «Три восьмерки», кстати. Я знаю, там слушатель у нас на Мегамиксе попросил этот трек. Кстати, Жень, как тебе эта песня?
1: Ты знаешь, очень, честно говоря, хоть мы с тобой и разговаривали во время трека, и мне кажется, что это очень хороший трек. Я думаю, нашим радиослушателям понравилось.
0: Да, он такой романтичный. Там тебе, кстати, заказик еще я тебе передаю. Там тебе поближе плейлистик-то. Поставь, пожалуйста.
1: Какой?
0: «Солнце мое».
1: А, хорошо.
0: Это я у нас Мегамикс заказик.
1: Да, с радио Мегамикс поставлю композицию на стихи Оксаны Корниловича «Солнце мое». Поехали.
0: Запускай.

0: Вот такой заказик прозвучал, очень, кстати, и красивый. И огромное спасибо нашей любимой соведущей Оксаночке за такую красивую композицию.
1: Безусловно, ты знаешь, она очень интересная тема, и мне она очень тоже нравится. И слушать ее, конечно, очень романтично. Но, кстати, у нее не только есть «Солнце моё», но есть еще кое-что интересное, я попробую поискать. А пока послушаем вот эту.
2: Мы поменяли паспорта. Но то, из чего мы сделаны, не переписать. Это у нас в крови.

флаги, другие гербы, но прошлое — часть нашей общей судьбы. Спроси ветерана, седого бойца, та память в крови, и она до конца.

0: Знак качества. Сделано на века.
1: Вот, кстати, правильно, дорогие друзья, что вот такой трек вот вышел, кстати, послушали мы его с вами. Интересная работа, и вот всегда вот слушаешь такие песни, прям шикарно. Что касаемо вот Советского Союза, да, тут могу сказать, знак качества действительно есть, потому что в Советском Союзе делали на века, потому что даже вот те вещи, которые были старые, очень такие, вот у меня даже бывал там, вот, фиг два сломаешь. Не сломаешь вообще ничего. Крепко-накрепко вот делаешь и все. А что сейчас, если сравнивать с текущими жизнями, там, всеми этими самыми, то сплошной Китай. И шлепни, скажем так, что-нибудь, и все. Она, эта вещь, по сути, и сломается. То есть не прочная вообще. Материал какой-то, знаете, делают фиговый. В отличие от того материала, который делался в Советском Союзе. Так что жизнь все меняется, по крайней мере. Ну а мы продолжаем. Наш эфир не меняется, как обычно. Все самое интересное дальше. Прямо сейчас.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот нас так прозвучавший. Мы движемся дальше. Сейчас очередной заказ. Ну, пускаю с Мегамикс, Мегарадио. А пока еще один заказик с лидера. Послушаем вот это.

0: Да, вот знаете, не зря же все-таки такую песенку заказали. Потому что уже вот-вот скоро осень. Да. Сегодня уже 20 августа. Это уже признак того, что лето заканчивается. Совсем немножко осталось до сентября. Как-то
1: Две
0: грустно.
1: недели.
0: Да, 2 недели, Жень, ты права, и вот, знаешь, вот мне кажется, все-таки бабье лето наступит, как ты считаешь?
1: Ну, вообще, по идее, она должна быть.
0: И то там оно коротенькое будет. Собственно, не длинное такое. Поставь пока заявочку, если есть.
1: Да, у меня есть две заявочки, и я поставлю их, если ты разрешишь, нон-стопом.
0: Да, просто давай.
1: Вот. Первая композиция у нас для слушателя «Слушаю радио» с «Радио Микс», а второе от Вячеслава 60. Давайте послушаем две новиночки, кстати.
0: Давай.

полюбила опять хулигана. За разлуку его ты прости, ведь в словах его нету обмана. Вместе вам по пути. Как он тебя обнимал, как он тебя целовал темной ночью, еле заметен на скалах.

0: Вот такие два заказика прозвучали сегодня, уважаемые радиослушатели, от меня. Вот. Вадим, а ты что-нибудь закажешь? Поставишь?
1: Поставлю, заказ? Не закажу, я поставлю лучше заказ. У меня тут есть один, ну, Star 60, по-моему, Star 60 как раз-таки. Послушаем его.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфирчике. Жень, я тут хотел тебя спросить, насколько ты вообще любишь шопинг?
1: Если честно, я прошу в магазин, я еще ни разу не ходила.
0: То есть вообще, если даже ты пойдешь в магазин, ты много за себя расходуешь?
1: Ну, зачем носить? Половину можно, конечно, и не только на себя, можно и на всех потратить.
0: Ну что ж, посмотрим, послушаем. Я не просто так спросил тебя об этом, потому что послушаем вот такую песенку.
2: Дорогой, а давай купим!

0: Вот не зря я тебя, Женя, спросил по этой, поэтому вот так вот. Как выкручиваться будешь?
1: Ну, ты знаешь, очень красивый трек. Я думаю, что нашим радиослушателям он тоже понравился очень. И, кстати, ты его включал уже не первый раз.
0: Нет, я включал, по-моему, один раз его. Сейчас я скажу, там не указано. Я второй раз только его запустил.
1: Ну вот я и думаю, что ты его включал. Только на каком радио, не помню.
0: По-моему, на параллельном радио, где мы еще обычно сегодня появимся. Вот. Что там будем. Ну, а знаешь, по поводу Шикуни-Шикуи, а баланс все равно тик-тик-тик-тик-тик убегает, но иногда приходит вовремя. Вот. Ну что, поставишь что-нибудь дальше?
1: Да, конечно, я поставлю заказиков, у меня нету пока. А я поставлю вот такую красивую композицию «Любить одного человека».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели.
1: Вадим, и последующая почему-то у тебя?
0: Так. Нет.
1: Ты не следишь за кнопками. И за это я тебя буду кусать.
0: Вот не получилось у меня нечаянно. Вот ну такая что? Композиция прозвучала, как она тебе, кстати?
1: Самая романтичная песня из всех, которых я слышал, наверное. А мы продолжаем дальше. И сейчас послушаем вот такую.

0: Итак, друзья, вот такой трек у нас практически прозвучал в нашем эфирчике. Уже заканчивается в нашем эфирчике, а мы продолжаем дальше. Слушай, так под концовочку немножко выйти и вот так вот. Женя, что скажешь ты по этому поводу?
1: Да, ты знаешь, очень такой вот, я бы сказала, даже нежная композиция. А у меня тут есть заказчик от нашей с тобой соведущей, любимой соведущей, Оксаны Корнилович.
0: Давай и
1: это заказ
0: там.
1: Будет. Это заказ будет. Зара, ты мне нужен любой.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала на стихи Оксаны Корнилович. Уважаемые радиослушатели, это уже я вам скажу точно. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Да, трек классный на самом деле. И, Оксан, спасибо тебе огромное. Я знаю, что ты слушаешь наш эфирчик. Спасибо тебе огромное за такие классные композиции. Ну, а исполнялся это Зара, конечно же. Вот так вот. Круто, круто, что договорились с Зарой и сделали вот такой вот шикарный трек. А мы продолжаем дальше. У меня заказик, прилетевший в нашу копилочку. И все это... Вот такой трек продолжит.

0: Что, дорогие друзья, вот так вот анонс прозвучавший в нашем эфирчике. Я прошу, может быть, Жень, там заказик есть у тебя?
1: Конечно же, есть. Спасибо большое. И Вячеславу 60, и еще два заказика у меня будет. Если ты не против, я поставлю сразу три.
0: Ну, давай.
1: И первый заказик у нас будет от Вячеслава 60, а потом два от нашей с тобой коллеги Оксаны Корниловой.
0: Давай.
1: Давай послушаем.
0: Запускай.

Без тебя, так и знай, меня нет. Без тебя, так и знай, меня нет.

0: Вот такие три хорошие композиции прозвучали. Вадим, как тебе третья композиция? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, ты знаешь, очень интересные такие темы. И, знаешь, очень прям такие суперские вещи. Спасибо большое, что не было интересоваться, чьи там стихи, но я думаю, что потом все узнаем. А пока, я думаю, Жень, ты позволишь, я выполню, тут оставлю одну песенку от себя, вторую, наверное, заказик.
0: Да, конечно, стар.
1: Поехали.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире, точнее, две композиции. Вот, Слав, скажи мне, пожалуйста, точно это Тамара Кутиц? Потому что я тут смотрю по списку, да, вот в Яндексе выдает только Игорек, а я Тамара Кутиц нету. Так что проверь, пожалуйста, треки. Может быть, где-то что-то там косипуришь немножко. Потому что Яндекс, кстати, я уж не знаю. Давай пока продолжу я, наверное, дальше. Жень, пока ты тут немножко перекус у тебя, я пока займу еще сетку эфира и послушаем ну, вот эту песенку дальше.

0: Только этот вольный хит у нас прозвучавший в нашем эфире, мы продолжаем двигаться дальше. И сейчас же нет, твой микрофон.
1: Да, спасибо, Вадим, огромное. И сейчас я поставлю вот такую красивую композицию.
0: Что же это будет?
1: А вот мы вспомним Евгения Коновалова. Куда бежать?
0: Не знаю, куда бежать.

0: Вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели, от меня. Вадима, ты что-нибудь поставишь? То у нас уже время кончается.
1: Да, я поставлю сейчас вот такой трек, далее через пару секунд.
2: Да, я поставлю сейчас вот такой трек, далее через пару секунд.

0: Вот так вот Евгений Коновалов какую-то Наташу там полюбил, оказывается. Вот песенка есть такая у нее только прозвучавшая. Ну, Жень, давай-ка, наверное, мы с тобой еще одну ты поставишь, потом я же в финале.
1: Ой, что бы мне-то поставить, а?
0: Ну, убирай там. Найдется что-нибудь поставить. Это, конечно, нашла, поставь. Что будет дальше у тебя?
1: Боже мой. Сейчас, подожди секундочку.
0: Секундочка прошла. Хорошо, запускай.
1: А, я поставлю напоследок свою... Знаешь... Секундочку, где-то она у меня была. Ладно, пусть будет вот так вот.

0: так вот, как у нас прозвучавший, потихонечку мы уже прощаемся с вами. До встречи, как обычно, на наших волнах. И всем удачи, до встречи. Пока-пока. Вот, ну, как обычно, наши клыки в эфирчике. До встречи.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Приветствуйте, как там присоединился на радиостанцию Лидер? Ну, смотрю, Малинка, может быть, и Малинка сегодня в эфир выйдет, да? А, Малинка, давай, хватит уже филонить. Ой, это что за чирик? Не надо мне чирика никакого. А, Малинка, ты пойдешь в эфир? Или как? Здравствуй, чирик. Вот. Так, ну, Малинка у нас, значит, молчит. Ну ладно, я сегодня пойду по Аркадиусу, как вы поняли, по первому треку. Диско. Вот, так что его песенки будем слушать и буду ваши заказики принимать. Вот как-то так. Ну, дальше мы будем через следующий трек будем мы слушать. Во. Диджей Крис Латвия. А ты все ждешь? Я даю.

Тут уже хотят мне соляночку сделать, да? Так, сейчас я там еще другим делом занята. Так, сейчас мой заказик найдем. Нет, на анализе. Пойду я скачивать трек. Секундочку. Во. Так что, диджей Данчо, принимай свой заказик. Это будет у нас... Где я его потеряла? Скачала и потеряла песенку. Какая я Ира растеряша. Бывает в жизни огорчение. Во. Принимай. Мурата Тхагалет Олегова голубоглазая Настя. Ох, опять Настя.

Ну, такой заказчик был от диджея Данчо про Настю, я так и поняла. Так, следующий трек будет, опять же, от меня. Сейчас, если кто-то скажет, вот, любимца своего ставит, а я скажу, да. Ну, не только он у меня еще и другие. Вот, так что сейчас будет у нас трек «Роза сексоугроза». Вот какая роза будет. Это Аркадия будет исполнять.

Вот такая вот роза прозвучала, и следующий заказик звучит для Снежки и для диджея Данчо. Это у нас нежное солнышко постаралось, она их посылает на такси. Я только не поняла, куда ты их садишь на такси, куда они, чтобы поехали, а? Ну-ка, давай напиши-ка мне по секрету, скажи, куда. А то смотри, им еще и верить, и Снежки, и Данчо.

Да, я к тебе на такси приеду. Это был заказик от нежного солнышка для Снежки, для диджея Данчо. Так, она там еще отправляет и по барам их, и на дискотеку. Ты смотри, они как начнут гулять, потом где я их буду искать, да? Так. Двигаемся дальше. Ну, давайте уже такие песенки послушаем. Не будем мы уже Аркадиса мучить, и будет красная шапочка.

Вот такая вот красная шапочка была от меня. И есть у меня заказик от Виктории, от маленьки. Она говорит, зажигай. Так я так зажигаю. Вчера, например, меня оса чпокнула, поцеловала, сейчас чешется.

Вот так вот зажигай, я маленький дурак. Уйди, бузики, я-то думала, она ко мне тут залезть, а она сакасики кидает. Вот хитрая. Нашла я заказик, чтобы вам все такое поставить. Теперь я кайфую.

Вот такой трек прозвучал от меня. Обращаюсь я к Снежке. Снежка, я не буду бегать по браузерам. Ник мой кофеёк снизу сидит, и я с него просто вишу. В чате я не участвую. Ты пиши на верхний ник. Тут ты тык-тык-тык-тык, блин. Следующий заказик звучит: это маленький, она говорит, ясный мой свет. Татьяна Буланова, принимай.

Да-да, я ты и море. Но первый трек был бракованный. Я быстренько его нашла. Другой трек поставила. Это был заказик от нежного солнышка. А Данчо говорит мне и Снежки, ешьте после 6. Так ты нам разрешаешь после 6 это есть, да? Ну хорошо, пойду я чем-нибудь возьму с холодильника.

Так, ага, ешь после 6, а Снежка мне тут все долбит, долбит песенку про Чебурашку, песенку про Чебурашку. Сегодня, кстати, так, сейчас я забыла, как он вообще называется, праздник. Ох, ё-моё. Так, где бы мне вспомнить? Короче, то ли день рождения Чебурашки, или Всемирный день Чебурашки. Так, сейчас я... Казанцу зайду-ка. Вроде бы он мне скидывал картинку. Где это Сергей Казанец? Так, Казанец. Нет, зараза, это не он скидывал. Так что сегодня Всемирный день Чебурашки. И Снежка, принимай свой заказик. Так, опять я куда-то песенку потеряла. Что же за такое со мной, а? Все теряю. Все я забываю.

Ну я сейчас же плакать буду, ну что ж такое, они про еду, один шаурму ест. Так же, как у нас диджей Светогорский все время то шаурму, то пиццу там, то еще что-то ест, жует, жует. Тут уже и солнышко пишет, говорит, я пойду кушать макароны с мясом. Ну, блин, у меня уже слюни потекли, пойду-ка я все-таки пойду к своему холодильнику. Там есть винегрет. Я лучше овощи поем. Вот. А Виктория говорит мне, не отпускай меня. Да, Виктория, куда я тебя отпущу? Да не отпущу я тебя никуда. Сиди на месте.

Ну вот, не отпускай меня, так я и никуда не уходила, а тут я вообще сижу, глаза на вымывку, рот открылся, а тут, фу, блин, а то удивление, я уже и не смогла слово выговорить-то. От заказика Данчи, он такой говорит: «Я люблю тебя». Данча, ты, наверное, что-то перепутал, что ли? Ну, ты, конечно, парень мой.

такой трек был от диджея Данчо. Так, заказики я принимаю. Так, следующий трек будет от меня. А это будет... Так, полчаса.

Вот такой трек был от меня. И далее заказик летит от маленький. Она говорит, мальчик с открытки. Так, интересно. Маленькая, где ж ты этого мальчика увидел с открытки? Ну-ка, покажи мне.

Вот какой мальчик с открытки был, заказиком маленьким. Так, следующий заказик звучит от диджея Данчо. Она говорит, ой, он говорит, пьяная любовь. Ну да-да, любовь не трезвеет.

Ой, ну такая пьяная любовь была. Так. Ну, ё-моё. Так, сейчас, секундочку. Все остальные заказчики от диджея Данчо. А вы что там не хотите песенку послушать, а? Что-нибудь такое заказать? Так, чтобы разбавить, я поставлю песенку от себя. Свободно.

Так, следующий заказчик будет... Пахнешь маем и вишней. Ну ты, диджей Данчо, даешь. Я же далеко, как ты меня можешь так почувствовать, что я пахну маем и вишней. Вот ты, шалун.

Так, это была заказчика от Данчо. Теперь для Данчо от нежного солнышка. Да, нет. Даже я не могу сказать, что с вами происходит, да? Да, короче, принимайте молча.

Ну, вот такое вот малиновое вино было. О, Сишка у нас убежала. Вот тот хитрый, а. Так, тогда я быстренько песенку скачаю. И это будет... Это будет для нежного солнышка. От меня. Да-да. Я вчера видела, что ты сказала, что мне очень нравится эта песня, эта группа. Так что, принимай.

Вот такой вот был трек. Так, сейчас я забыла опять. Фара ночи. Трек был для нежного солнышка. Так, а у нас так и снежки нету. Ну ладно, ладно. Потом она покурит кальян, который приготовил у нас Данчо для нее. Вот ушла, не дождалась. Ну и ладно. Будет золотой хит огородных дискотек.

Вот такая я модная, шла в Дольче Галошах. Так, заказиков нету, тогда будет вояж-вояж.

Такой вот вояж-вояж был. Такой жуков нету. Тогда опять штрек будет от меня. Ты не моя.

Ой, я тут отходила. Вы, наверное, я поставлю заключительный тег. И всем спасибо, кто был со мною. Завтра встретимся в то же время. Увидимся. Может быть, вы меня не увидите, но я-то вас увижу. Вот. И, наверное, мы послушаем трек. Кредо. Буду думать. Да-да-да. Я-то сейчас и буду думать.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: Танчо с душой, твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать, ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Всем добрый вечер, с вами я, Снежка, на Радио Лидер, и жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
4: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Чернова, город Тверь, принимает ваш музыкальный заказ.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Саша, Дед Мороз, Регина за рулем, принимайте ваш музыкант заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.

0: посмотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил.

14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет,

если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном

откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой,

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Нет с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько цвета и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько

0: Джейдан, что принимаете ваш музыкальный заказ?
1: Лопастями в бездонную синь, вертолет в бесконечность.

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: А ты совсем седой, с мужчинами бывает, но с искоркой глядят усталые глаза, листы календаря. Жизнь каждый день срывает, я, кажется, 100 лет не видела тебя.

я была счастливая одна, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедой был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной?

Буду крутиться кто-то в дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, парень мерзкую убил. Сразу слезы на глазах, сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем же только так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста.

0: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

0: Ну и далее добро на часах 00.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: А далее прозвучит трек «Давай закурим с тобой по-цыгански».
1: Давай с тобой курить по-цыгански, пачка парламента.